0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла ради стебета. Светоча и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залыши на нем укроп. Смыв все вода.